0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В канадской провинции Альберта стартовала кампания «Не выпускай это из рук». Она призывает владельцев золотых рыбок не выпускать их в дикую природу. За последнее время в местных водоемах зафиксировали более 100 случаев появления аквариумных рыб. Некоторые люди сознательно выпускают их в реки и озера. За это грозит штраф до 70 тысяч долларов или тюремный срок до года. Такие рыбки могут занести болезни, а из-за обилия пищи вырастают до гигантских размеров. Они начинают конкурировать с местными видами и нарушают экосистему. Золотая рыбка из аквариума, оказавшись на воле, может стать настоящим хищником. А это уже не шутка. Хелена Мингинович увлеклась искусством еще в детстве. Сейчас у нее есть идеи, которые проще нарисовать, чем рассказать. Одну из своих оригинальных задумок художница превратила в узнаваемый стиль. Она рисует не на холстах, а на бумажных полотенцах. Сама Хелена признается, что холст кажется ей более серьезным, а бумажное полотенце почти шуткой. Но именно оно стало ее главным материалом. С помощью аэрографа и акриловых красок она создает удивительные картины на хрупкой бумаге. Из-за тонкости и впитывающей способности материала рисовать трудно, но художница почти не использует эскизы. Сейчас она готовит персональную выставку в Парижской галерее, которая откроется осенью. Иногда искусство начинается там, где его меньше всего ждут, например, на бумажном полотенце. Археологи нашли в древнем перуанском поселении Тамбо-Вьеха необычную картошку. Это оказался чуньо – сушеный картофель, по сути, древний снэк, которому около 500 лет. Находка стала всего вторым случаем обнаружения чунья на территории поселения инков. Такой продукт получали, многократно замораживая картофель ночью и просушивая на солнце днем. В результате вода почти полностью испарялась, а снэк мог храниться десятилетиями. Ученые отмечают, что древняя технология не потеряла актуальности. В условиях современных проблем с продовольствием опыт инков напоминает о бережном отношении к еде. И, возможно, будущее за старыми рецептами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения! Новости со

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете
4: на primvolna.ru.

начинается.

0: Приморская. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей, заведующий

0: 8-8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+. Приморская волна. Все только начинается.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены, которая должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год. До начала возведения стены из ГДР на Запад бежали до 2 миллионов человек. Длина, разделявшей город стены, была 45 километров, плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима, в ГДР ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы ее преодолеть. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев. Данные из разных источников значительно отличаются, и назвать точную цифру не представляется возможным.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бред мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Это была действующая модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
1: А в этот день события, ставшие историей.

2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
2: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16+.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, специалисты.

0: 66. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 14 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В канадской провинции Альберта стартовала кампания «Не выпускай это из рук». Она призывает владельцев золотых рыбок не выпускать их в дикую природу. За последнее время в местных водоемах зафиксировали более 100 случаев появления аквариумных рыб. Некоторые люди сознательно выпускают их в реки и озера. За это грозит штраф до 70 тысяч долларов или тюремный срок до года. Такие рыбки могут занести болезни, а из-за обилия пищи вырастают до гигантских размеров. Они начинают конкурировать с местными видами и нарушают экосистему. Золотая рыбка из аквариума, оказавшись на воле, может стать настоящим хищником. А это уже не шутка. Хелена Мингинович увлеклась искусством еще в детстве. Сейчас у нее есть идеи, которые проще нарисовать, чем рассказать. Одну из своих оригинальных задумок художница превратила в узнаваемый стиль. Она рисует не на холстах, а на бумажных полотенцах. Сама Хелена признается, что холст кажется ей более серьезным, а бумажное полотенце почти шуткой. Но именно оно стало ее главным материалом. С помощью аэрографа и акриловых красок она создает удивительные картины на хрупкой бумаге. Из-за тонкости и впитывающей способности материала рисовать трудно, но художница почти не использует эскизы. Сейчас она готовит персональную выставку в Парижской галерее, которая откроется осенью. Иногда искусство начинается там, где его меньше всего ждут, например, на бумажном полотенце. Археологи нашли в древнем перуанском поселении Тамбо-Вьеха необычную картошку. Это оказался чуньо – сушеный картофель, по сути, древний снэк, которому около 500 лет. Находка стала всего вторым случаем обнаружения чунья на территории поселения инков. Такой продукт получали, многократно замораживая картофель ночью и просушивая на солнце днем. В результате вода почти полностью испарялась, а снэк мог храниться десятилетиями. Ученые отмечают, что древняя технология не потеряла актуальности. В условиях современных проблем с продовольствием опыт инков напоминает о бережном отношении к еде. И, возможно, будущее за старыми рецептами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости

0: Прибудем.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
6: 16+.

организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Свежая поп-музыка. Приморская волна. В Приморье 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8

0: всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru. Yes.

0: Мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Салют!
3: Салют?
4: Салют!
3: Где салют?
4: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
3: «Салют, включи Приморскую волну».
5: Включаю Приморскую волну.
6: 16+.
2: Приморская

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены, которая должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год. До начала возведения стены из ГДР на Запад бежали до 2 миллионов человек. Длина разделявшей город стены была 45 километров, плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима, в ГДР ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы ее преодолеть. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев. Данные из разных источников значительно отличаются, и назвать точную цифру не представляется возможным.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бред мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Это была действующая модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Детская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
0: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
5: 16+.
2: Приморская.

0: 8 39 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом. Заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+.
6: «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В канадской провинции Альберта стартовала кампания «Не выпускай это из рук». Она призывает владельцев золотых рыбок не выпускать их в дикую природу. За последнее время в местных водоемах зафиксировали более 100 случаев появления аквариумных рыб. Некоторые люди сознательно выпускают их в реки и озера. За это грозит штраф до 70 тысяч долларов или тюремный срок до года. Такие рыбки могут занести болезни, а из-за обилия пищи вырастают до гигантских размеров. Они начинают конкурировать с местными видами и нарушают экосистему. Золотая рыбка из аквариума, оказавшись на воле, может стать настоящим хищником. А это уже не шутка. Хелена Мингинович увлеклась искусством еще в детстве. Сейчас у нее есть идеи, которые проще нарисовать, чем рассказать. Одну из своих оригинальных задумок художница превратила в узнаваемый стиль. Она рисует не на холстах, а на бумажных полотенцах. Сама Хелена признается, что холст кажется ей более серьезным, а бумажное полотенце почти шуткой. Но именно оно стало ее главным материалом. С помощью аэрографа и акриловых красок она создает удивительные картины на хрупкой бумаге. Из-за тонкости и впитывающей способности материала рисовать трудно, но художница почти не использует эскизы. Сейчас она готовит персональную выставку в Парижской галерее, которая откроется осенью. Иногда искусство начинается там, где его меньше всего ждут, например, на бумажном полотенце. Археологи нашли в древнем перуанском поселении Тамбо-Вьеха необычную картошку. Это оказался чуньо – сушеный картофель, по сути, древний снэк, которому около 500 лет. Находка стала всего вторым случаем обнаружения чунья на территории поселения инков. Такой продукт получали, многократно замораживая картофель ночью и просушивая на солнце днем. В результате вода почти полностью испарялась, а снэк мог храниться десятилетиями. Ученые отмечают, что древняя технология не потеряла актуальности. В условиях современных проблем с продовольствием опыт инков напоминает о бережном отношении к еде. И, возможно, будущее за старыми рецептами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
0: Новости со

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Выпьем за любовь.
1: Алиса.
2: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
2: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
2: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
4: Приморская волна.

0: Киви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 38 49 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: 56 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 9153. 8 914 701 9153.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучше. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание с

56 56. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
2: Приморская волна.

организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Волна. Волна.
3: Приморская волна. Все только начинается.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

56-56. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: боли, без слез, варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
6: А 16+.
7: Приморская.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье пасмурно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Риви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна».

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
3: В Приморье 2 часа.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.

только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов.

0: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Спрыгнув с ветки,

0: Любимая поп-музыка. Музыка. Приморская волна.
1: Замерли небеса с облаками безумными. Видится только тайного прошлого связь.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
4: 290-0085. 290-0085.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Любимая поп-музыка. «Приморская волна».

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна.
1: Якщо

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом, а как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
0: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете
6: на primvolna.ru.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна. В Приморье 7 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Маниш. Володарского, 99.
4: 290-00-85. 290-00-85.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

«Русская волна».

0: указания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.
2: Приморская.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
5: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
6: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
7: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
6: А если я за городом? А как с защитой?
7: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
6: Отлично. Какой адрес?
7: Уссурийск, Суханова, 59.
6: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют – под контролем.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
10: 8 423 26 86 911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 14 августа отмечается Медовый Спас. Медовым Спасом в народе называют православный праздник. В первый день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения Древ Креста Господня. Успенский пост не так строг, как Великий, но строже, чем Петров и Рождественские посты. В понедельник, среду и пятницу предписывается питаться суходъядением. Во вторник и четверг можно есть отварные овощи, но без масла, которое дозволено лишь по субботним и воскресным дням. В некоторых местностях Первый Спас именовался также Мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. Ну а наиболее известное название – Медовый Спас – идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскивают соседские пчелы. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.
3: Ежегодно 14 августа отмечается Всемирный день ящерицы. Ящерицы – это группа пресмыкающихся отряда чешуйчатые, которые обитают на всех материках планеты Земля за исключением Антарктиды и на большинстве океанических архипелагов. По мнению ученых, всего в мире насчитывается более 7000 видов ящериц, которые весьма многообразны. В размере они могут варьироваться от нескольких сантиметров при весе 1 грамм, например, хамелеоны или гекконы, до 3-метровой длины. Комодский варан весом около 80 килограмм. Большинство ящериц хорошо плавают и даже могут нырять, а еще способны к аутотомии – отбрасыванию хвоста в случае опасности. Причем позже происходит полное или частичное восстановление хвостовой части. Интересно, что из-за особенностей сетчатки глаза ящерицы видят мир в оранжевом цвете, а еще они могут улавливать ультрафиолетовый свет. Их органом осязания выступает язык. В зависимости от вида, ящерицы живут от года до 30 лет. Кстати, большинство ящериц, за исключением единичных видов, совершенно не опасны для человека, поэтому нередко их заводят в качестве домашних питомцев. Среди таких видов популярны хамелеоны, гекконы, анолисы, игуаны и агамы.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом? А как с защитой?
3: Мы ставим роль ставней и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Радио «Приморская волна».

«Русская волна».

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна. Реклама.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
3: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
3: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
3: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
3: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: 290-0085. 290-0085.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.

0: 101, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом, а как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: звучим отлично. Без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+. Волна. Волна.
4: Приморская.
6: Волна.
4: Все только начинается.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: «Комсомольская волна». Приморье, 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света.
3: Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сестры Эбри и Либи Бирл приехали в Сан-Диего и арендовали квартиру. Но едва заселившись, они испытали шок. На одной из фотографий, висевшей на стене, они узнали самих себя. Снимок был сделан на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали девушки, их отец и брат. Совпадение поразительное. Пользователи социальных сетей заметили, что с таких находок обычно начинаются фильмы ужасов. Сами сестры сначала удивились, но потом признали, что произошло нечто невероятное. Теперь у них есть не только отдых, но и история, которую они запомнят надолго. В Японии появился способ спасаться от летней жары, прямо как в холодильнике. Компания SDRS разработала персональный охлаждающий кабинет под названием «Дух Human Box». Многие уже прозвали его человеческим холодильником. Внутри металлической кабины со стеклянной дверью поддерживается температура 15 градусов. Человек садится.